бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: В спорте ни в коем случае нельзя останавливаться. Когда соперники равны, результат может оказаться случайным. Надо быть на голову выше. Анатолий Тарасов. Для радио «Искатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Почаще предъявляйте себе претензии. Сергей Бубко для «Радиоискатель».

Радиоискатель. Искатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Если машинист тяжелого грузового поезда попытается начать его движение резко вперед, то поезд может не сдвинуться с места, так как суммарная сила трения покоя, действующая со стороны рельсов на колеса вагонов, превысит силу скольжения ведущих колес локомотива. Зачастую машинисту нужно сначала сдать назад, чтобы ослабить натяжение сцепок, и только затем ехать вперед, приводя в движение вагоны один за другим.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Радіоіскатель.

0: Правила искателей.
1: С человеком что-то не так, если вы видите его пьяным в 8 утра. Для всего остального есть объяснение.
2: Дэнни де Вито для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Стенки мыльного пузыря, пожалуй, самая тонкая материя, которую человек способен увидеть невооруженным глазом. К примеру, папиросная бумага или волос в несколько тысяч раз толще.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. «Мумий тролль». Питер FM.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Все в жизни нужно зарабатывать трудом, талантом и способностями. Даже везение. Сергей Бубко. Для радиоискатель.

0: живем.
1: Искатель. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Перелом позвоночника может привести и к такому неожиданному последствию, как исчезновение волос на теле. Это уникальный феномен, в котором ученые пока сами не очень разобрались. Волосы растут, когда делают запрос в головной мозг и получают обратную связь. Если эта связь нарушена в результате повреждения позвоночника, волосы будут постепенно исчезать.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Микаэл Тривердиев. Ирония судьбы или с легким паром?

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Все отсеивается. Только Эверест остается.
2: Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

0: Музыка искателей.
1: Високосный год. Дальнобойщики.

0: Радиоискатель.
1: В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы

дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле.

твоем парадном темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

0: правила искателей.
1: Надо помнить, что великим ты можешь стать и после смерти. Сергей Бубко для «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Отец может передать свои умственные способности только дочери, и только на 50%. Мужчины наследуют интеллект от матери, который она, соответственно, получает в наследство от своего отца. Таким образом, мужчины по интеллектуальному уровню напоминают своих дедушек.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Исаак Дунаевский. Дети капитана Гранта.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».